0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Точное 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский атлет Александр Бабенко завоевал золото первенства России в Смоленске в дисциплине метания диска с результатом 55 метров 28 сантиметров. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил брянского атлета с превосходным результатом. Глава региона отметил, данная победа, а точнее показатель, превышает норматив мастера спорта и пожелал Александру Бабенко новых рекордов. Брянцы завоевали медали чемпионата России по пляжной борьбе. Наши спортсмены вошли в число победителей и призеров, завоевав одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые. Дарья Бабрулько заняла первое место в категории до 70 килограммов, Кристина Пономарева – второе место, Егор Коновалов – второе место в категории свыше 90 килограммов, Григорий Шумилов – третье место, Адам Юнусов также взял бронзовую награду. Команда Брянского района стала победителем летних сельских игр. Соревнования прошли на базе Брянского государственного аграрного университета. Брянский район занял первое место в командном зачете по троеборью дойеров, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике. В личных дисциплинах отличились Софья Мыскова, лидировавшая в троеборье дойеров, Анна Фроликова среди механизаторов. Давид Маркарян был первым в легкой атлетике, а также семьи Сотниковых, Кириковых и Вольпер. Успех команды обеспечили сплоченность, поддержка и спортивный азарт. Впереди у победителей новые старты и защита чести региона на всероссийских соревнованиях. В Стародубе открыли новую площадку по пляжному волейболу в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Молодежь теперь имеет отличную зону для тренировок, где они смогут оттачивать мастерство передачи, силы ударов и волю к победе, что, кстати, сразу они подтвердили, проведя здесь турнир по пляжному волейболу. За звание сильнейших боролись команды Стародубской школы номер 2 и 3, а также Краснооктябрьской школы, помимо этого студенты Брянского аграрного техникума. По результатам напряженных соревнований среди юношей первое и второе места у студентов аграрного техникума, а третье место у учеников третьей школы. Среди девушек первое место у команды Краснооктябрьской средней школы, второе место у школы номер 2, третье место досталось также девушкам из второй школы. В Брянске на базе физкультурно-спортивного комплекса «Путевка» состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования проводились по трем спортивным направлениям – силовой экстрим, спортивные семьи, многоборье и ГТО. Все участники были награждены сувенирной продукцией, победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и дипломы. В Брянске семь ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивного праздника. Филиал фонда «Защитники Отечества» и Брянское государственное училище Олимпийского резерва инициировали командообразующие мероприятия для участников спецоперации на Украине и жителей региона. Для всех был организован настоящий центр семейного веселья, где каждый нашел занятие по душе. Для детей и взрослых организовали веселые старты, спортивные конкурсы и командные эстафеты. Родители с детьми с удовольствием играли, поддерживали друг друга, а после соревнований участников праздника пригласили на чаепитие. Отмечается, фонд «Защитники Отечества» продолжит и далее оказывать помощь семьям героев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Скажи, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87.9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

что потеряли мы, кто помнит здесь? Я выбираю мир, где места нет войне. Мир, что уже не

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 1997 международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 18. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сорта смены и сорта обновления в нынешнем аграрном сезоне было получено и засеяно порядка 2000 тонн различных элитных семян яровых культур отечественной селекции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач в агропромышленном комплексе. Добавлю, именно в приграничных районах Брянского региона находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Система здравоохранения в Брянской области развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Так, в Брянской городской детской поликлинике номер 2 появился иммуноферентный анализатор. Это биохимический умный помощник, который при достаточно компактных габаритах берет на себя немалый спектр задач. От определения ферментов и липидов до анализа электролитов и специфических белков. Новая техника позволила увеличить пропускную способность лаборатории, сократить время ожидания результатов. Теперь маленькие пациенты могут пройти исследования функции щитовидной железы и крови в стенах поликлиники без необходимости обращаться в другие медицинские организации. В Министерстве иностранных дел России заявили, документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, итоговые договоренности будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. При этом отличаться они будут не в пользу Украины. Киев безвозвратно упустил свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Напомню, участники раунда по выходу на мирный трек в апреле 2022 года были близки к подписанию мирного соглашения. Однако затем стороны разошлись в позициях. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. При этом Москва подчеркивает, нынешний главарь киевского режима является главным препятствием на пути к мирному решению вопроса. Жилье на вторичном рынке России за год подорожало на 10%. Эксперты связывают повышение цен с оттоком покупателей с рынка новостроек и сокращением предложений. Оживлению вторичного рынка способствует еще снижение ключевой ставки. Напомню, за год она упала с 21 до 14,25%. В среднем по стране вторичное жилье дешевле первичного приблизительно на 18%. В некоторых регионах разница еще больше. Покупатели, уставшие ждать снижения ставок, теперь выбирают более доступный вариант. Помимо этого, с 1 февраля этого года одна семья в рамках семейного ипотечного портфеля может оформить только один льготный кредит, причем оба супруга обязаны быть созаемщиками. Кроме того, разрыв между новостройками и готовым жильем достиг исторического максимума. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 24 градусов. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. В Брянском субъекте Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. В настоящее время они завершают 3-й модуль обучения, акцент в котором сделан на государственном и муниципальном управлении. Глава региона сообщил, сейчас существует запрос на грамотных управленцев, и в стране, и в Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству, второй состоял из 4. Акцент был сделан на вопросах экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. В Кремле заявили, Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования. Москва подчеркивает, в настоящее время создается зона безопасности на фоне очевидных стремлений Киева к эскалации конфликта. Пособники вороватого киевского режима из числа европейских элит всячески этому способствуют, закрывая глаза на неприкрытый террор и нарушение всех международных конвенций. При этом Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявил, мирного урегулирования украинского конфликта необходимо достигнуть как можно раньше. Глава государства напомнил, российская сторона многократно выступала с инициативами строительства новой, справедливой и надежной системы европейской и глобальной безопасности. 15 июля – крайний срок уплаты НДФЛ. Если подана декларация 3 НДФЛ за ушедший год с суммой налога к уплате, то ближайшая среда – последний день, когда ее можно погасить без штрафов и пений. Деньги нужно зачислить на единый налоговый счет. Платить можно частями. Главное – успеть закрыть всю сумму долга до этой даты. Если не успеть, с 16 июля надзорное ведомство начнет начислять пени. Декларацию и сам налог необходимо подавать тем, кто получил доходы, с которых никто не удержал НДФЛ. Например, не было работодателя. Чаще всего это продолжается. Продажи имущества, квартир, машин, дач, которыми владели меньше минимального срока 5 лет. Также налог необходимо платить с доходов от сдачи жилья в аренду, дорогих подарков от неблизких родственников, например, недвижимости, акций или автомобилей, или выигрышей в лотерею, казино, помимо этого зарубежных доходов. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 24 градусов. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сюрпризов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сорта смены и сорта обновления в нынешнем аграрном сезоне было получено и засеяно порядка 2000 тонн различных элитных семян яровых культур отечественной селекции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач в агропромышленном комплексе. Добавлю, именно в приграничных районах Брянского региона находятся основные производители зерна, картофеля, филе молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Система здравоохранения в Брянской области развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Так, в Брянской городской детской поликлинике номер 2 появился иммуноферентный анализатор. Это биохимический умный помощник, который при достаточно компактных габаритах берет на себя немалый спектр задач. От определения ферментов и липидов до анализа электролитов и специфических белков. Новая техника позволила увеличить пропускную способность лаборатории, сократить время ожидания результатов. Теперь маленькие пациенты могут пройти исследования функции щитовидной железы и крови в стенах поликлиники без необходимости обращаться в другие медицинские организации. В Министерстве иностранных дел России заявили, документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, итоговые договоренности будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. При этом отличаться они будут не в пользу Украины. Киев безвозвратно упустил свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Напомню, участники раунда по выходу на мирный трек в апреле 2022 года были близки к подписанию мирного соглашения. Однако затем стороны разошлись в позициях. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. При этом Москва подчеркивает, нынешний главарь киевского режима является главным препятствием на пути к мирному решению вопроса. Жилье на вторичном рынке России за год подорожало на 10%. Эксперты связывают повышение цен с оттоком покупателей с рынка новостроек и сокращением предложений. Оживлению вторичного рынка способствует еще и снижение ключевой ставки. Напомню, за год она упала с 21 до 14,25%. В среднем по стране вторичное жилье дешевле первичного приблизительно на 18%. В некоторых регионах разница еще больше. Покупатели, уставшие ждать снижения ставок, теперь выбирают более доступный вариант. Помимо этого, с 1 февраля этого года одна семья в рамках семейного ипотечного портфеля может оформить только один льготный кредит, причем оба супруга обязаны быть созаемщиками. Кроме того, разрыв между новостройками и готовым жильем достиг исторического максимума. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 24 градусов. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
2: Встречаемся в Аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: обожала меня одного.
1: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness. Месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
8: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
9: «Ну, а ты?»
8: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
10: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
10: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов. Поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Гоу, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию, фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
0: Забор...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, Таковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. В Брянском субъекте Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. В настоящее время они завершают 3-й модуль обучения, акцент в котором сделан на государственном и муниципальном управлении. Глава региона сообщил, сейчас существует запрос на грамотных управленцев, и в стране, и в Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти. Служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству, второй состоял из 4. Акцент был сделан на вопросах экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. В Кремле заявили, Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования. Москва подчеркивает, в настоящее время создается зона безопасности на фоне очевидных стремлений Киева к эскалации конфликта. Пособники вороватого киевского режима из числа европейских элит всячески этому способствуют, закрывая глаза на неприкрытый террор и нарушение всех международных конвенций. При этом Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявил, мирного урегулирования украинского конфликта необходимо достигнуть как можно раньше. Глава государства напомнил, российская сторона многократно выступала с инициативами строительства новой, справедливой и надежной системы европейской и глобальной безопасности. 15 июля – крайний срок уплаты НДФЛ. Если подана декларация 3 НДФЛ за ушедший год с суммой налога к уплате, то ближайшая среда – последний день, когда ее можно погасить без штрафов и пений. Деньги нужно зачислить на единый налоговый счет. Платить можно частями. Главное – успеть закрыть всю сумму долга до этой даты. Если не успеть, с 16 июля надзорное ведомство начнет начислять пени. Декларацию и сам налог необходимо подавать тем, кто получил доходы, с которых никто не удержал НДФЛ. Например, не было работодателя. Чаще всего это продажа имущества, квартир, машин, дач, которыми владели меньше минимального срока 5 лет. Также налог необходимо платить с доходов от сдачи жилья в аренду, дорогих подарков от неблизких родственников, например, недвижимости, акций или автомобилей, или выигрышей в лотерею, казино, помимо этого зарубежных доходов. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 24 градусов. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: воды, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Мне снилось море.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский атлет Александр Бабенко завоевал золото первенства России в Смоленске в дисциплине метания диска с результатом 55 метров 28 сантиметров. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил брянского атлета с превосходным результатом. Глава региона отметил, данная победа, а точнее показатель, превышает норматив мастера спорта и пожелал Александру Бабенко новых рекордов. Брянцы завоевали медали чемпионата России по пляжной борьбе. Наши спортсмены вошли в число победителей и призеров, завоевав одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые. Дарья Бобрулько заняла первое место в категории до 70 килограммов. Кристина Пономарева – второе место. Егор Коновалов – второе место в категории свыше 90 килограммов. Григорий Шумилов – третье место. Адам Юнусов также взял бронзовую награду. Команда Брянского района стала победителем летних сельских игр. Соревнования прошли на базе Брянского государственного аграрного университета. Брянский район занял первое место в командном зачете по троеборью дойеров, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике. В личных дисциплинах отличились Софья Мыскова, лидировавшая в троеборье дойеров, Анна Фроликова среди механизаторов. Давид Маркарян был первым в легкой атлетике, а также семьи Сотниковых, Кириковых и Вольпер. Успех команды обеспечили сплоченность, поддержка и спортивный азарт. Впереди у победителей новые старты и защита чести региона на всероссийских соревнованиях. В Стародубе открыли новую площадку по пляжному волейболу в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Молодежь теперь имеет отличную зону для тренировок, где они смогут оттачивать мастерство передачи, силы ударов и волю к победе, что, кстати, сразу они подтвердили, проведя здесь турнир по пляжному волейболу. За звание сильнейших боролись команды Стародубской школы номер 2 и 3, а также Краснооктябрьской школы, помимо этого студенты Брянского аграрного техникума. По результатам напряженных соревнований среди юношей первое-второе места у студентов аграрного техникума, а третье место у учеников третьей школы. Среди девушек первое место у команды Краснооктябрьской средней школы, второе место у школы номер 2, третье место досталось также девушкам из второй школы. В Брянске на базе физкультурно-спортивного комплекса «Путевка» состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования проводились по трем спортивным направлениям – силовой экстрим, спортивные семьи, многоборье и ГТО. Все участники были награждены сувенирной продукцией, победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и дипломы. В Брянске семь ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивного праздника. Филиал фонда «Защитники Отечества» и Брянское государственное училище Олимпийского резерва инициировали командообразующие мероприятия для участников спецоперации на Украине и жителей региона. Для всех был организован настоящий центр семейного веселья, где каждый нашел занятие по душе. Для детей и взрослых организовали веселые старты, спортивные конкурсы и командные эстафеты. Родители с детьми с удовольствием играли, поддерживали друг друга, а после соревнований участников праздника пригласили на чаепитие. Отмечается, фонд «Защитники Отечества» продолжит и далее оказывать помощь семьям героев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии представитель госавтоинспекции Брянской области Селиверстова Алина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день всем слушателям.
4: Начнем, пожалуй, с дорожной обстановки. Какой выдалась прошедшая неделя на дорогах Брянской области?
5: К сожалению, прошедшая неделя оказалась трагичной. На территории Брянской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Каждое такое происшествие – это человеческая трагедия, которую зачастую можно было предотвратить при строгом соблюдении правил дорожного движения.
4: Одно из наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествий произошло в Уническом районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой аварии.
5: 4 июля в Уническом районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны города Уничи в направлении города Брянска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением 53-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка автомобиля, 29-летняя женщина, скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По результатам проверки установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не имел права управления транспортными средствами. Для установления возможного состояния опьянения у него были отобраны биологические образцы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
4: К сожалению, подобные трагедии нередко происходят именно из-за грубых нарушений правил дорожного движения.
5: Совершенно верно. Выезд на полосу встречного движения остается одной из самых опасных причин дорожно-транспортных происшествий. Особенно трагичными становятся последствия при высокой скорости движения. Кроме того, управление автомобилем без водительского удостоверения свидетельствует об отсутствии необходимых знаний, навыков и ответственности. Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, является грубым нарушением закона и создает угрозу жизни всех участников дорожного движения.
4: Также еще одно ДТП произошло в Брянском районе.
5: Да, 5 июля в Брянском районе 45-летний водитель автомобиля «Крайслер», двигаясь со стороны Брянска в направлении города Смоленска, не справился с управлением, допустил съезд влево по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на месте ДТП. В отношении него сотрудниками госавтоинспекции составлены административные материалы.
4: Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии.
5: К сожалению, да. Хотелось бы еще раз напомнить, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. Нетрезвый водитель теряет способность объективно оценивать дорожную ситуацию, увеличивается время реакции, снижается внимание и координация движений. Подобное поведение может привести к тяжелейшим последствиям. Кроме того, законодательством предусмотрена строгая административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также напоминаем водителям, что запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические средства либо психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому причастен водитель, либо после остановки транспортного средства сотрудникам полиции до проведения освидетельствования или принятия решения об освобождении от него. За нарушение данного требования также предусмотрена административная ответственность.
4: Какие основные рекомендации сегодня госавтоинспекция дает всем участникам дорожного движения?
5: Прежде всего, строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий. Также соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не совершать необдуманных обгонов. Не пользоваться мобильным телефоном во время движения. Всегда использовать ремни безопасности, а детей перевозить только с применением удерживающих устройств, соответствующих возрасту и весу ребенка. Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходным переходам, обязательно убедившись в безопасности перехода. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. Безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения.
4: Еще одной актуальной темой остается нарушение требований к светопропусканию стекол автомобилей. Недавно сотрудники госавтоинспекции проводили профилактическое мероприятие «Тонировка». Какие результаты?
5: Действительно, в областном центре проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Основной целью мероприятия являлось выявление транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. По итогам мероприятия к административной ответственности привлечены 14 водителей. Двум водителям, отказавшимся добровольно устранить нарушения, вручены требования о прекращении противоправных действий. Напомню, что частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует установленным требованиям. Если водитель не исполняет законное требование сотрудника полиции об устранении нарушения, при повторном выявлении факта эксплуатации транспортного средства он может быть привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 КОАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
4: Почему именно этому вопросу уделяется такое внимание?
5: Чрезмерная тонировка ухудшает обзорность, особенно в темное время суток, во время дождя и при недостаточном освещении. Водитель значительно позже замечает пешеходов, велосипедистов и препятствия на дороге. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому госавтоинспекция рекомендует привести транспортные средства в соответствии с требованием технического регламента.
4: Еще одна огромная проблема – это управление мототранспортом несовершеннолетними. Недавно подобные случаи были выявлены в Трубчевске. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
5: Да, в городе Трубчевске сотрудниками госавтоинспекции были выявлены двое несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения, управлявших мототранспортными средствами без соответствующего права управления. Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Хочу обратиться к родителям. Покупая ребенку мотоцикл, питбайк или иной мототранспорт и позволяя ему выезжать на дороги общего пользования, взрослые подвергают опасности не только жизни самого подростка, но и безопасность окружающих. Отсутствие опыта управления, возрастные особенности и недостаточная оценка дорожной обстановки нередко становятся причиной тяжелейших последствий. Просим родителей исключить доступ несовершеннолетних к транспортным средствам без соответствующего права управления.
4: Какие профилактические мероприятия проводятся госавтоинспекцией на постоянной основе?
5: Ежедневно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды и специальные мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушений правил перевозки детей и использованию ремней безопасности, соблюдению скоростного режима, пресечению выезда на полосу встречного движения и профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Однако главная цель нашей работы – не количество составленных административных материалов, а сохранение жизни и здоровья граждан.
4: Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
5: Уважаемые жители Брянской области, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не превышайте установленную скорость, не садитесь за руль в состоянии опьянения, не допускайте управления транспортом лицами, не имеющим водительского удостоверения. Используйте ремни безопасности, перевозите детей только в детских удерживающих устройствах, будьте взаимовежливы и внимательны на дороге. Помните, что безопасность дорожного движения начинается с личной ответственности каждого. Берегите себя и своих близких.
4: Спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях в студии была представитель госавтоинспекции Брянской области Селиверстова Алина. И хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что соблюдение правил дорожного движения – это обязанность каждого участника дорожного движения. Берегите себя, своих родных и окружающих. До новых встреч в эфире. С вами была программа «Дорожный дозор» и я, Катя Гольц.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320 774 600 478 194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
5: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeropark.ru.
6: Встречаемся в Айра!
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Внимание, 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области Ольге Ипполитовой за материнский подвиг указом президента России присвоено звание «Мать-героиня». Ольга Сергеевна вместе с супругом Тимофеем Петровичем воспитывает 10 детей. Проживает дружная семья в Карачевском районе. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук во время рабочей поездки по муниципалитету передал женщине заслуженную награду. Напомню, ранее правительством Брянской области были приняты дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, согласно изменениям закона об охране семьи, материнства, отцовства и детства, установлено, что теперь дети из таких семей могут получить бесплатное образование в государственных организациях дополнительного образования, а также организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. Помимо этого, дополнительные профессиональные программы в области искусств и спортивной подготовки. В Брянской области стартовал второй этап записи детей в первый класс. Родители могут выбрать любую школу, где еще есть свободные места, независимо от адреса регистрации ребенка. Сделать это можно через портал госуслуги до 5 сентября. В сервисе подбора школ отображаются только те учебные заведения, в которых есть свободные места. Если нужная школа не нашлась, необходимо обратиться туда лично и уточнить информацию о возможности зачисления. Если нужная школа в сервисе есть, то заявление о зачислении предзаполнится автоматически данными из профиля. Родителям останется только проверить заполнение сведений и отправить заявление. Необходимо учитывать, что школа может запросить подтверждающие документы. Так что необходимо следить за статусом заявления на госуслугах. Если все пройдено удачно, приказ о зачислении будет издан в течение 5 рабочих дней после приема заявления и документов. Соответствующее уведомление придет в личный кабинет на портале госуслуг. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Таким образом, достигнута стабильность работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Отмечается наличие необходимых объемов топлива для сельскохозяйственного сектора, в частности для проведения сезонных полевых работ и перевозки сырья на переработку, а также доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Кроме того, совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров и определению региональных операторов, закреплению сельскохозяйственных производителей за нефтебазами и автозаправками. Станциями. Со стороны Федеральной антимонопольной службы продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Напомню, ранее был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В Кабинете министров указали, в дистопливой системе имеется данное решение, принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. В настоящее время основной вопрос – его своевременное доведение до потребителей. Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. В Миноборнауке уточнили, такая образовательная работа способствует совершенствованию навыков формирования своих мыслей, умению задавать себе вопросы и отвечать на них. В ведомстве признают, искусственный интеллект колоссальными темпами меняет всю жизнь людей. Образ жизни, подходы к решению тех или иных вопросов, экономики, промышленности, управления и образования в том числе. Министерство науки и высшего образования, в свою очередь, принимает соответствующие меры. Они реализуются по двум трекам. Первый – это подготовка и разработка модуля, направленного на изучение технологий искусственного интеллекта, а второй модуль направлен на изучение возможностей искусственного интеллекта в конкретной специальности, по которой человек получает образование. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Сейчас.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раску.

0: 3-2 радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
4: Реклама.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

жить из дней холода и сверканий льда. Это сон, это снежный плен. Разыщи, разбуди меня.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов. Поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Гоу, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса, выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию

строительство остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Система здравоохранения в Брянской области развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Так, в Брянской городской детской поликлинике номер 2 появился иммуноферентный анализатор. Это биохимический умный помощник, который при достаточно компактных габаритах берет на себя немалый спектр задач. От определения ферментов и липидов до анализа электролитов и специфических белков. Новая техника позволила увеличить пропускание способность лаборатории сократить время ожидания результатов. Теперь маленькие пациенты могут пройти исследования функции щитовидной железы и крови в стенах поликлиники без необходимости обращаться в другие медицинские организации. Правительство делает все необходимое для обеспечения загрузки мощности нефтеперерабатывающих заводов, также производства топлива в достаточном объеме. Как сообщили в Кабинете министров, в России достаточно объемов переработки топлива. Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, при этом Федеральной антимонопольной службе поручено пристально следить за ценами на топливо и при необходимости строжайшим образом реагировать на выявленные нарушения. Отмечается, некоторые перекупщики, используя ситуацию на рынке топлива в стране, получают дополнительную прибыль и максимально повышают цены. В числе мер по преодолению складывающейся ситуации введен запрет экспорта бензина и дизеля из России. Это позволит добиться стабилизации стоимости и увеличения обеспечения внутреннего рынка. Россияне готовятся к переходу на бензин Евро-3, а сервисы к ремонту их автомобилей. Согласно отраслевым данным, в России спрос на топливные присадки вырос от 10 до 30%. Автомобилисты стали активнее искать и приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство официально разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца нынешнего года. Пока эксперты предостерегают от такого самолечения, а покупатели присадок зачастую жалуются на качество продукции. Сервисы же, в свою очередь, готовятся к наплыву машин на ремонт. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение полутора месяцев и более, и водителям придется длительное время использовать такое топливо. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянское похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до плюс 16. Атмосферное давление – 736 миллиметров. Ртутного столба ветер северный от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: И высоко, где самолет не долетает туда. Мысли

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи

0: 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

И в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сорта смены и сорта обновления в нынешнем аграрном сезоне было получено и засеяно порядка 2000 тонн различных элитных семян яровых культур отечественной селекции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач в агропромышленном комплексе. Добавлю, именно в приграничных районах Брянского региона находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции

0: Конструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. В Министерстве иностранных дел России заявили, документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, итоговые договоренности будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. При этом отличаться они будут не в пользу Украины. Киев безвозвратно упустил свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Напомню, участники раунда по выходу на мирный трек в апреле 2022 года были близки к подписанию мирного соглашения. Однако затем стороны разошлись в позициях. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. При этом Москва подчеркивает, нынешний главарь киевского режима является главным препятствием на пути к мирному решению вопроса. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Таким образом, достигнута стабильность работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Отмечается наличие необходимых объемов топлива для сельскохозяйственного сектора, в частности для проведения сезонных полевых работ и перевозки сырья на переработку, а также доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Кроме того, совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров и определению региональных операторов, закреплению сельскохозяйственных производителей за нефтебазами и автозаправками. Станциями. Со стороны Федеральной антимонопольной службы продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Напомню, ранее был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В Кабинете министров указали, в дистопливо системе имеется данное решение, принятое для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. В настоящее время основной вопрос – его своевременное доведение до потребителей. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 27. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-770-400-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары.

0: За аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41. Где-то есть

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

лет. Тот же еле теплый чай. Но с утра теперь омлет, в сковородке 5 котлет, как бы невзначай.

0: Битва радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов. Поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Гоу, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона.

на пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!

0: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро!
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления в нынешнем аграрном сезоне было получено и засеяно порядка 2000 тонн различных элитных семян яровых культур отечественной селекции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач в агропромышленном комплексе. Добавлю, именно в приграничных районах Брянского региона находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Система здравоохранения в Брянской области развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Так, в Брянской городской детской поликлинике номер 2 появился иммуноферентный анализатор. Это биохимический умный помощник, который при достаточно компактных габаритах берет на себя немалый спектр задач. От определения ферментов и липидов до анализа электролитов и специфических белков. Новая техника позволила увеличить пропуск способность лаборатории сократить время ожидания результатов. Теперь маленькие пациенты могут пройти исследования функции щитовидной железы и крови в стенах поликлиники без необходимости обращаться в другие медицинские организации. В Брянском субъекте Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. В настоящее время они завершают третий модуль обучения, акцент в котором сделан на государственном и муниципальном управлении. Глава региона сообщил, сейчас существует запрос на грамотных управленцев, и в стране, и в Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти. Служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству, второй состоял из четырех. Акцент был сделан на вопросах экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 27. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь «3-2 радио».
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
2: Ваша безопасность!

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. «АвтоШелл.ру» – у нас настоящий «Шелл».

0: На заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trdefisaeroport.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления в нынешнем аграрном сезоне было получено и засеяно порядка 2000 тонн различных элитных семян яровых культур отечественной селекции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач в агропромышленном комплексе. Добавлю, именно в приграничных районах Брянского региона находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. В Министерстве иностранных дел России заявили, документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, итоговые договоренности будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. При этом отличаться они будут не в пользу Украины. Киев безвозвратно упустил свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Напомню, участники раунда по выходу на мирный трек в апреле 2022 года были близки к подписанию мирного соглашения. Однако затем стороны разошлись в позициях. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. При этом Москва подчеркивает, нынешний главарь киевского режима является главным препятствием на пути к мирному решению вопроса. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Таким образом, достигнута стабильность работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Отмечается наличие необходимых объемов топлива для сельскохозяйственного сектора, в частности для проведения сезонных полевых работ и перевозки сырья на переработку, а также доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Кроме того, совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров и определению региональных операторов, закреплению сельскохозяйственных производителей за нефтебазами и автозаправками. Станциями. Со стороны Федеральной антимонопольной службы продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Напомню, ранее был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В Кабинете министров указали, в дистопливовой системе имеется данное решение, принятое для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. В настоящее время основной вопрос – его своевременное доведение до потребителей. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 27. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов, поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Гоу, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса, выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
0: За баранкой!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Сидел в гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 8.32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро!
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

на картофеле и молока. Так, стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы, расположенные от украинской границы в 10, 30 и 40 километрах соответственно. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время проведения различных агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В Брянской области приводят в нормативное состояние автомобильные магистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Наиболее масштабные преобразования выполняются на улице Литейной в Бежице, где на участке протяженностью около километра дорогу расширят с 2 до 4 полос движения. После реконструкции ширина проезжей части составит более 10 метров. Проект предусматривает комплексное обновление дорожной инфраструктуры, замену асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство освещения и модернизацию остановок общественного транспорта. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности в технике и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать. Помимо этого, необходимо проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Система здравоохранения в Брянской области развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Так, в Брянской городской детской поликлинике номер 2 появился иммуноферентный анализатор. Это биохимический умный помощник, который при достаточно компактных габаритах берет на себя немалый спектр задач. От определения ферментов и липидов до анализа электролитов и специфических белков. Новая техника позволила увеличить пропускную способность лаборатории сократить время ожидания результатов. Теперь маленькие пациенты могут пройти исследования функции щитовидной железы и крови в стенах поликлиники без необходимости обращаться в другие медицинские организации. В Брянском субъекте Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. В настоящее время они завершают третий модуль обучения, акцент в котором сделан на государственном и муниципальном управлении. Глава региона сообщил, сейчас существует запрос на грамотных управленцев, и в стране, и в Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти. Служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству, второй состоял из четырех. Акцент был сделан на вопросах экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 27. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов, поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь,

0: Ельцем и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
1: Автомобильные факты.
0: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Го, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса, выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
1: За баран!

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался. 119.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Вечера было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Предположительно, убийство совершено на бытовой почве. При погибшем обнаружены кулон в форме сердца и бутылка лимонада. Следствие установлено.

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказать.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Ночь без границ, пустота.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

О, бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: заморожен пастуший. Как жужжит.
1: Брянские 2 часа ночи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это страсть. Страсть. Это